0: Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
1: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Садыру Жапарову по случаю 35-летия независимости Кыргызстана. Токаев отметил, что за эти годы Кыргызстан достойно прошел путь от становления до устойчивого развития, укрепил свою государственность, сохранил богатое духовное наследие, стал авторитетным государством на международной арене. Ярким свидетельством тому служит избрание Кыргызской республики непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что в дальнейшем динамичном укреплении стратегического партнерства и союзничества на благо двух народов. МВД усиливает меры безопасности детей перед началом нового учебного года. В настоящее время по всей стране функционирует более 7 тысяч общеобразовательных школ. В них установлено более 283 тысяч камер видеонаблюдения. К центрам оперативного управления или же дежурным частям органов внутренних дел подключены 7159 школ. Как отмечают в МВД, такая система позволяет не только фиксировать происходящее, но и оперативно реагировать на возникающие угрозы. Большое внимание ведомство уделяет также безопасности детей по дороге в школу. ИИ-ассистент будет консультировать граждан в едином контакт-центре 1414. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития готовится к запуску такого пилотного проекта. Граждане смогут получать необходимую информацию и результаты госуслуг в голосовом формате. Запуск пилотного проекта должен повысить эффективность обработки обращений, сократить время ожидания и снизить нагрузку на операторов. Наводнение в Непале. Погибли 794 человека, более 2500 пропали. Спасатели продолжают поисковые работы после схода ледника, вызвавшего мощные потоки воды. Спасательные службы обследуют населенные пункты, которые оказались под толстым слоем грязи. Работу осложняют сильные дожди, продолжающиеся с пятницы. Специалисты опасаются новых сходов селя в горных районах. Ситуация остается сложной и на китайской стороне границы. По данным китайских властей, там погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести. Непальские власти также пока не смогли установить местонахождение 592 иностранцев. 400 тысяч человек в Японии предупредили об опасности из-за сильных ливней. В префектуре Фукуи из-за проливных дождей объявили высокий уровень опасности. Проливные дожди привели к затоплению домов и дорог, а некоторые реки вышли из берегов. Метеорологи предупреждают, что сильные дожди могут продолжиться. В ночь на понедельник Иран нанес ракетный удар по американским базам в Иордании. Эта атака стала ответом Тегерана на американские удары по острову Ларак. Американские военные в воскресенье нанесли удары по иранским пусковым установкам на иранском острове. Это первые американские удары по Ирану с конца июля. Иордания подтвердила, что перехватила ракеты в своем воздушном пространстве. В результате этой атаки несколько человек погибли и получили ранения. НАСА отправляет двух женщин в открытый космос. 1 сентября запланирован выход астронавтов Джессики Мейер и Софии Адена в открытый космос. Астронавты выйдут за пределы Международной космической станции для замены навигационного устройства космического аппарата и выполнения ряда работ по техническому обслуживанию станции. В открытом космосе они проведут около 6,5 часов. И последний. Александр Бублик удачно начал свой поход на US Open. В первый игровой день открытого чемпионата США по теннису он уверенно обыграл американца Джей Джей Вульфа. К сожалению, основная стадия открытого чемпионата США началась неудачно для другого представителя казахстанского тенниса Александра Шевченко, который в упорных 5 сетах проиграл хорвату Дина Прижмичу. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 464 тенге 54 тен, евро 540 тенге 95 тен, российский рубль 5 тенге 41 тен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, плюс 14, в Алматы дождь, 33 градуса. Петропавловске 13 тепла, в Семии 14, в Костанае, Кокшетау, Караганде 15, в Павлодаре 16, в Усть-Каменогорске 19, в Актобе, Жас-Казгане 20, в Уральске 24, в Актау 30, в Кызылорде, Атырау 26, в Таразе 31, в Кунаеве 35, в Талдыкургане, Туркестане и в Шымкенте 33 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радио Лара.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Алтын үлі. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Ел Астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Ваян Сайдалина. Здравствуйте. Президент подписал указ о назначении Ирлана Карина вице-президентом. За кандидатуру Карина проголосовал 141 депутат. Глава государства отметил, что вице-президент играет особую роль в системе госуправления. Также он обеспечивает баланс между ветвями власти, тесно работая с депутатами Курултая и правительством. Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Ирлан Карин активно участвовал в качественной реализации масштабных реформ и хорошо понимает стратегические ориентиры государства и планы развития. Напомним, Ирлан Карин в последние годы занимал должности госсоветника, помощника президента и госсекретаря. Его последняя должность – первый заместитель руководителя администрации президента. Олжас Бектенов остался на посту премьер-министра. Глава государства подписал указ о его назначении на должность главы правительства. За кандидатуру Бектенова проголосовали 137 депутата Курултая. По мнению главы государства, Олжас Бектенов является опытным и квалифицированным специалистом, который хорошо осознает свою ответственность. Президент также отметил, что сейчас перед нашей страной стоят масштабные задачи. Начинается реализация различных инфраструктурных проектов. Президент выразил уверенность, что Олжас Бектенов обладает всеми необходимыми качествами для организации этой важной и ответственной работы. Каждый четвертый ребенок от 5 до 9 лет в Казахстане имеет избыточный вес. Об этом сообщили в Национальном научном центре развития имени Соледат Каирбековой. Как отметили в институте, проблема потребления фастфуда детьми приобрела системный характер и требует комплексных решений. По данным мультииндикаторного кластерного обследования, проведенного Бюро национальной статистики совместно с ЮНИСЕФ в 2024 году, избыточная масса тела выявлена у 23% детей в возрасте от 5 до 9 лет. Фактически, у каждого четвертого ребенка младшего школьного возраста. Серьезную обеспокоенность специалистов также вызывает и формирование пищевых привычек в подростковом возрасте. Первые дни сентября в Алматы усилят работу общественного транспорта и переведут сотрудников Акимата на дистанционный формат, чтобы снизить нагрузку. Первые две недели на маршруты дополнительно выйдут около 500 автобусов и их направят на наиболее загруженные маршруты, чтобы сократить интервалы в часы пик. Всего в городе работает около 3200 автобусов. В метро число поездов увеличат с 11 до 13, а интервал движения в утренние часы сократят до 3 минут. По данным Акимата города, для перевозки школьников задействуют 300 автобусов. Они будут обслуживать 60 школ и перевозить более 13 тысяч детей. Утром 1 сентября у школ, пешеходных переходов и на наиболее загруженных участках будут дежурить 470 полицейских. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина и 17-летняя американская теннисистка Тея Фродин завтра впервые встретятся на теннисном корте. Для теннисистки из Америки это будет дебют в основной сетке турнира «Большого шлема». Фродин получила wild card после победы на чемпионате США среди девушек до 18 лет. По ходу турнира она обыграла 5 сейных соперниц. Сейчас она занимает 580-е место в рейтинге WTA. Перед матчем американка призналась, что встреча с Рыбакиной для нее является исполнением мечты. Она понимает, что ей предстоит играть против второй ракетки мира и рассчитывает показать свой лучший теннис. Напомним, матч Рыбакина-Фродин состоится завтра, 1 сентября, в Нью-Йорке. Мокрый снег выпадет в нескольких регионах Казахстана в начале сентября. В первые дни осени ожидается контрастная погода. В ряде регионов прогнозируются заморозки, дождь и мокрый снег, тогда как на западе страны температура воздуха повысится до плюс 35. Большая часть территории республики будет находиться под влиянием обширного северного антициклона, который обусловит преимущественно сухую и малооблачную погоду. В ночные часы в северной половине республики местами прогнозируются заморозки до плюс 3-3 градусов. При этом в дневное время ожидается постепенное повышение температуры воздуха. И завершение выпуска. Курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 464 тенге 54 тен, евро 540 тенге 95 тен, российский рубль 5 тенге 41 тен. А теперь о погоде на завтра. 1 сентября, по данным Казгидромета, в Астане дождь, ночью 5, днем 14 градусов. В Алматы также дождь, ночью 16, днем 23. Петропавловске 11, Кокшетау, Павлодаре, Караганде 14, в Семейском, Нагорске, Костанае 16. В Жезказгане 21, в Актобе, Талдыкургане 23, в Конаеве, Кызылорде, Таразе 25, в Уральске, Атырау 27, Бактау, Туркестане и в Шымкенте 29 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Вице-президенту поручили обеспечить представление позиции главы государства во взаимодействии с Курултаем, правительством и другими госорганами по ключевым вопросам государственной политики. Касым-Жомарт Токаев принял Ерлана Карина. Напомню, сегодня он назначен на новую должность. Президент поставил перед вице-президентом ряд конкретных задач. Отдельно глава государства принял премьер-министра. Улжас Бектенов сохранил свой пост. Президент акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения эффективности госуправления и улучшения благосостояния казахстанцев. Президент поручил обеспечить слаженную работу всех госорганов, усилить исполнительскую дисциплину и сосредоточить работу правительства на достижении конкретных результатов. Принцип «закон и порядок» станет одним из главных направлений работы правительства. Об этом на пленарном заседании Курултая заявил премьер-министр. Как сказал глава правительства, по итогам года будет обеспечен рост экономики не менее чем на 5%. При этом Кабмин намерен стимулировать рост доходов граждан за счет их активной занятости и одновременно снижать уровень инфляции. Кроме того, по словам Бектенова, масштабная строительная программа будет направлена на опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов, а также стимулирование экономического роста. Состояние трех пострадавших в результате столкновения катера в скалу в Актау тяжелое. В Ангостаусской областной больнице всем пятерым пациентам оказали помощь. У мужчин диагностированы различные травмы. Трое находятся в отделении реанимации. Состояние еще одного пострадавшего стабильное. Он лежит в травматологии. Пятого пострадавшего отправили на амбулаторное лечение. Катер с людьми врезался на Каспий накануне почти в 11 ночи. К сожалению, есть погибшие. Найдены тела двух мужчин. На борту катера находились 7 человек. Трехдневный траур объявили на Кипре. В 5 километрах от побережья перевернулось пассажирское судно. 8 человек погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести. На борту было более 270 пассажиров. ЧП произошло вскоре после выхода из порта. В корпус начала поступать вода, затем судно быстро накренилось и перевернулось. Причину аварии устанавливают. По подозрению в халатности задержан капитан судна и 7 сотрудников компании-перевозчика. Поисково-спасательная операция с участием вертолетов и катеров продолжается. Новую тактику защиты от беспилотников отработали на полигоне Сарышаган. Совместное учение провели войска противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Ашык-Аспан. Как сообщила Минобороны, основной задачей стала проверка готовности к отражению массированных ударов средств воздушного нападения. Кроме того, военнослужащие испытали автоматизированные системы управления с элементами искусственного интеллекта. В Алматы ремонтируют дорогу по Утиген-Батыра. Сегодня с 22 часов перекроют участок от Тулеби до Раймбека. Движение откроют в 7 утра. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 464 тенге 54 тиена. Евро 540,95. Российский рубль 5 тенге 41 тиен. Погода по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 5, днем 14 градусов. В Алматы также дождь, ночью 16, днем 23. В Петропавловске 11, в Кокшетау, Павлодаре, Караганде 14, в Семеевске, Нагорске, Кустанае 16, в Жезказгане 21, в Актюбе, Талдыкургане 23, в Конаеве, Кызылорде, Таразе 25, в Уральске, Атырау 27, в Актау, Туркестане и Шымкенте 29 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
6: Өзінің шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама.
7: сөзі мәнді әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
8: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Спонсор часа – национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Еще одни назначения. Указом главы государства Аида Балаева назначена зампредседателем Совета безопасности. Гизат Нурдаулетов освобожден от должности секретаря Совбеза. Касым-Жомарт Токаев сегодня принял Балаеву и обозначил задачи. Одна из них связана с созданием аппарата Совета безопасности. Новый госорган, подчиненный и подотчетный президенту, будет заниматься вопросами обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка. Усилят подготовку военных специалистов по беспилотникам, а именно хотят сделать ее одним из отдельных направлений военного образования. Новые подходы обсудили руководители военных учебных заведений на сборах в Алматы. На новый учебный год вузам поставили задачи по работе с беспилотными системами, цифровыми технологиями и интерактивными форматами обучения. От курсантов ждут не только технических навыков, но и развития командирских и лидерских качеств. Обсуждение прошло под руководством заместителя министра обороны. Башенный кран упал в Астане. Один человек погиб и двое пострадали. Трагедия произошла в районе Кургальджинского шоссе возле строящегося здания рядом со школой номер 100. Пострадавших доставили в Национальный координационный центр экстренной медицины. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Второй находится в стационаре. В столице произошло второе за 4 дня падение строительного крана. Еще одно ЧП случилось на стройке в районе улицы Е-908. Там также есть погибшие. В области Абай готовят к запуску мясокомбинат стоимостью 7,7 миллиардов тенге. Он заработает в Достыкском сельском округе. Сырье планируют закупать по всему региону. Кроме того, будет создана откормочная площадка на 5000 голов. Мощность мясокомбината составит около 11,5 тысяч тонн мяса в год. Трудоустроено будет 200 человек. Нефть подорожала более чем на 2% из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. После удара США по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе фьючерсы на марку Brent и WTI прибавили в цене на $2. Отмечу, это первые удары, нанесенные американцами по Ирану с конца июля. Президентские и парламентские выборы в Ливии проведут в течение 2 лет. Главное командование Ливийской национальной армии и правительство национального единства достигли договоренностей по избирательным законам и подписали окончательный текст соглашения. Как заявила миссия ООН по поддержке в Ливии, встреча состоялась в их штаб-квартире в Триполи. НАСА отправила в космос новый телескоп. Запуск состоялся на ракете компании SpaceX. За 5 лет миссии телескоп должен собрать данные о природе темной энергии и темной материи, а также проверить современные представления о гравитации и расширении Вселенной. Ученые планируют создать 3-мерную карту более 2 миллиардов галактик и обнаружить 1000 новых экзопланет. Стоимость проекта около $4 миллиардов. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 462 тенге 31 тиен, евро 540 95, российский рубль 5 тенге 41 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 5, днем 14 градусов. В Алматы также дождь, ночью 16, днем 23. В Петропавловске 11, в Кокшетау, Павлодаре, Караганде 14, в Семиёске, Многорске, Кустанае 16, в Жезказгане 21, в Актюбе, Талдыкоргане 23, в Кунаеве, Кызылорде, Таразе 25, в Уральске, Атырау 27, в Актау, Туркестане, Шымкенте 29 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.